0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8. Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.